0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

101.6 FM. Алиса Плюс.

106.7 и 6 FM. Алиса Плюс.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
2: «Алиса Плюс».

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Не всегда начало июня – это палящее солнце. Но поскольку лето наступило и жара может застать врасплох, от нее страдают не только люди. Домашние животные тоже тяжело переносят духоту, раскаленный асфальт и перегрев. А многие хозяева даже не замечают первые опасные сигналы. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от ветеринаров для владельцев домашних животных. Специалисты напоминают, что собаки и кошки перегреваются гораздо быстрее человека. Особенно тяжело жару переносят животные с густой шерстью, короткой мордой и пожилые питомцы. Поэтому в летний период очень важно всегда оставлять животному доступ к свежей воде, не гулять с собакой по раскаленному асфальту днем, выбирать прогулки утром или вечером, пока не жарко, а также никогда не оставлять питомца в закрытой машине даже на пару минут. Если животное тяжело дышит, стало вялым или отказывается двигаться, это может быть перегрев. Также ветеринары советуют летом чаще проверять шерсть и кожу животных после прогулок на наличие клещей. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Уделяйте внимание тем, кто не может сказать, что ему плохо.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 7 июня, согласно прогнозам синоптиков, погода в Даугавпилсе будет малооблачной, а в утренние часы, вероятнее всего, будет туман. Ветер северо-восточный, скорость до 5 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 23 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: утром.
1: Какой бы снежный ком я ни начала катить, он с каждым божьим днем становится больше. Мне бы понедельники взять и отменить.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Каролина Ефрема. Контактный номер телефона 20-367-106. Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-33-017. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли наш

0: Точное время 8 часов.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, друзья, здравствуйте. Сегодня отличный день. На волнах радио «Алиса Плюс» начинается программа «Диалог с городом», и я всех поздравляю с днем рождения Даугавпилса, всех наших радиослушателей, ну и, конечно, гостей в студии, заместитель руководителя Дома Единства Сандра Уоссейте в нашей студии. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: И заместитель руководителя управления образования молодежи и спорта Даугавпилской городской думы Валерия Ленкевич. Здравствуйте, Валерия.
3: Добрый день.
2: Добрый день, Валерия. Валерия, расскажи мне про воскресенье. Обычно в праздник города это традиционно спортивный день. Как он будет проходить?
3: Да, и сразу хочу, наверное, сообщить всем, все, кто, может, еще не прочитали в афишах и в публикациях, в этом году мы не появимся на площади, мы появимся в центральном парке города, и в основном мы будем, у нас дислокация будет возле Ледового дворца, рядом с Ледовым дворцом, на парковках, на инлайне, хоккейном поле, и вот на этих красивых газончиках мы будем все целый день там. Начинаем в 10 утра. В 10 утра приходят наши маленькие супергерои. Детское мероприятие с 10 до 12, когда супергерои выполняют задания, собирают штампики, и по окончанию, выполнив все задания, собрав все штампики, приходят и меняют свою карточку на подарки. С 11 до 12 мы всех жителей города зовем на открытую зарядку. Ингрошена, висис, пилс, это седи его тайм, когда будет возможность после субботней дискотеки размяться, почувствовать себя живым опять и вновь. Поэтому всех ждем с 11 где-то до 11.45, 11.50. Тренер под музыку проведет такую активную тренировку. И в 12 часов у нас уже третий год подряд стартует молодежное лето, первый этап, в котором будет представлено в этом году 3 вида спорта. Это 3x3 баскетбол, флорбол и полоса препятствий, так называемый кроссфит. И также еще будет 2 молодежных палатки, которые готовит сама наша молодежная дума. И там уже больше, наверное, они не связаны со спортом, а именно какие-то такие активности на мышление, на ловкость. И в этом году наше новшество в том, что теперь ребятам не надо обязательно участвовать во всех 3 этапах молодежного лета, потому что мы никуда не меняем уже всем привычную схему. Мы остаемся также на 3 этапах, и 2 этап у нас будет в июле, и 3 этап у нас будет в августе. То есть раньше мы всегда просили ребят участвовать во всех 3, чтобы потом было какое-то cover times, и мы выявляли лучших, то в этом году мы ушли от этого. И мы зовем на каждый этап всех желающих регистрироваться, заявляться и кайфовать вместе с нами.
2: Что-то еще про праздник города хотите сказать? Или уже пойдем наслаждаться?
3: Мы хотим про дрожь и бухту.
4: Да.
2: Что, про дрожь и бухту?
4: Во-первых, мы хотим призвать всех, в основном тех, у которых есть возможность посетить праздник города на общественном транспорте, то мы очень вас призываем, да, потому что, ну, даже не потому что у нас транспорт общественный будет бесплатным,
2: субботу-воскресенье,
4: да, ну и потому что это как бы освобождает от каких-нибудь, может быть, нервных расстройств, куда поставить машину, скажем, да, или там кому-то где-то что-то, где-то стоять в очереди или еще что-нибудь. И так, как бы, вот это такое первое, да. Ну и очень, очень просим следить за своими малышами, особенно, да, за маленькими детьми. Они, вот у них есть такая, не знаю, как это сказать, способность или как, да, теряться. И потом очень сложно, и мы сейчас живем в такое время, что мы должны быть очень чуткими. Да, и для этого мы как бы призываем быть очень ответственными, да, и хотим, чтобы вы открыли номер Daugavpils mājaslap, я daugavpils.lv, и прочитали там ieteikumi, ka rīkoties noteiktās situācijās. Мы, конечно, мы все готовы к разным поворотам. Ну, не совсем ты не можешь, да, в этой жизни быть ни к чему готов так, что ты просто вот я, да. Это не соревнование, да, не спортивное, не выступление на сцене даже. Но мы столько, сколько это необходимо, мы готовы. И всем говорим, будем спокойны, будем ответственны. И будем посещать все мероприятия и радоваться тому, что мы вместе можем получить. Как те, которые на сцене, так и те, которые
2: вокруг.
4: Перед. Вокруг, да?
3: Именно так. Мы призываем всех жителей и гостей нашего города зайти на нашу домашнюю страницу или посетить Facebook-страницу и ознакомиться «Ардроши без плану». Если вдруг вы в телефонах получите уведомление, которого мы очень не хотели бы, но город готов. И все, чтобы все знали, как вы должны действовать в этой ситуации во время мероприятия. Естественно, если, не дай бог, это произойдет, мы будем оповещать всех, информировать обо всем. Но желательно просто заранее быть готовым и для себя, может, для своего спокойствия просто ознакомиться с этой информацией.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Мы продолжим, давайте, с мероприятиями, которые этим летом еще ожидаются. Праздник Лига уже очень скоро. Как Даугавпилс в этом году будет его отмечать?
4: Будем.
2: Будем, да.
4: Будем. Мы и к этому празднику уже готовы. Несмотря на то, что для культработников это такое очень напряженное время, но мы готовы и встречать свое солнцестояние и отмечать вместе со своими гостями и горожанами этот праздник. Начнем с мероприятиями, которые нам предлагает Радиция Мая Вена и Баснама. Также можно открыть Вена и Баснама с .lv и посмотреть конкретно уже детально все, что произойдет, да, и в Доме традиций, и в парке Пумпура, когда такие как бы вместе, мы будем вместе и как бы народное ремесло, которое связано именно с этим с летними всякими такими поделками, да, может быть, так можно сказать, и презентации, и мастер-классы, и концерт, будем вместе петь латышские народные песни, фольклор в парке Пумпура. Так мы, значит, Искандинас и Мьянюс на месте в центре города, но 23-го мы все вместо своей локации выбираем Тропскую эстраду, правда?
2: Ну, конечно, мы надеялись на это, что именно так
4: конечно.
2: И будет.
4: Конечно, и у нас приготовлена музыкальная программа, также базарчик. Также в начале концерта вместе с нашими танцевальными коллективами Дома единства «Лайс Миньон Пьенупите», «Путай Отис из Даугава» вместе с солисткой Дайгой Колесниченко. Я хочу сказать, что прийти надо послушать, как же поет хоть один голос из нашего знаменитого «Пурпура Кора» Прельского, да, за который мы все очень-очень болели, да, Дайга тоже была солисткой этого хора, так что это такая немножко, да, приходите.
2: Нотка гордости.
4: Нотка, да, гордимся. И в продолжении лайма с музыкантами группа «Транзитум» Ротомска «Накц» дискотека
2: «Кобар»
4: диджею Эдгару, бет не «Угунскурс» это какой же праздник без «Угунскура», правда? И, конечно, вместе будем зажигать праздничный костер Янова дня. Янов костер, как правильно сказать?
2: Так, костер!
4: Но прыгать через него не надо.
2: Нет, ну, когда уже можно, уже тогда...
4: Ну, тогда, когда уже можно, будет там уже так, он очень, не знаешь, или он очень высокий, или он становится просто широким, да? Тогда уже тоже надо рассчитывать свои силы и свои возможности, скажем, перед завершением праздника в 3 или в 2 часа там перепрыгнуть. Лучше не рисковать. Бусы мудры.
2: Сандра, что еще летом ожидает Даугавпилс? У нас есть минут 8. Времени.
4: Нет, я скажу, потом скажет Валерия. Потому что спорт тоже не заканчивается в воскресенье.
3: Да, начинается.
4: Да. Так что мы свой такой летний, ну, такой творческий сезон года, наверное, так может сказать. Потому что в культуре как бы сезон начинается не с января по декабрь, да, как бюджетный план. Но у нас обычно это как бы с осени новый сезон, у коллективов новый сезон, потому что что, культура же в основном базируется на наших коллективах, на творческих коллективах, на профессиональных коллективах и на тех людей, которые вот это все, всю красоту и творят, и создают, да. И август, завершающий месяц лета, и, конечно, в Даугавпилсе традиционно мы все будем посещать музыкальный август. И в обязательном порядке запланируйте. Каждый четверг августа мы будем вас ждать там, где укажем свои места, локальные места, где будет проходить. Конечно, это Дом Единства, это парк Пумпура, сквер Пумпура. Есть у нас по местам проведения этого проекта и кое-какая изюминка, новшество, но я пока об этом говорить не буду. Пусть остается интригой. И кто будет принимать участие, сегодня мы тоже обсуждать не будем. И оставшиеся 6 минут, я думаю, заполнит Валерия, потому что у нее тоже есть что сказать.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Валерий, давайте про молодежь. Лето, дети. Чем их планируете занимать?
3: Молодежь. Ну, как мы уже говорили, в воскресенье мы начнем наше молодежное лето. И уже расскажу дальше. Второй этап у нас будет 4 июля. Мы переедем на парковку торгового центра «Детон». В прошлом году мы уже там были и завершим наше молодежное лето. Мы, как уже традиционно, в рамках «Артишока» 8 августа в Стропах будет большой фестиваль. Всех мы тоже очень сильно будем ждать. И в этом году, я думаю, что мы также с собой, с молодежным летом, мы так и повезем все наши активности. И детей, и всех жителей города, и нашу молодежь. Чтобы это было не только молодежное мероприятие, а полный комплекс для всех. Возможность побыть активными, побыть счастливыми, поучаствовать, подвигаться. Но помимо этих трех мероприятий, естественно, спорт летом живет очень активно, и 13 июня у нас стартует чемпионат города по пляжному волейболу в Стропах, первый этап, и у нас тоже проходит чемпионат города в 3 этапа, и также каждый месяц, июнь, июль, август, мы в Стропах на наших волейбольных площадках проводим чемпионат города, так что все желающие, приходите, участвуйте, регистрируемся мы там на месте в день соревнований, поэтому заранее никаких регистраций не проходит. Потом 4 июля вот у нас будет Явный Швассера, и 11 июля на следующие выходные, как раз в субботу, у нас будет Холи Красус Крайенс с тропу Актива трассы. Когда, если мы это делали один раз в рамках Артишока, то в прошлом году мы уже переехали на Стропскую трассу, вот эту, которая в лесу. Мы делаем заезд на роликах с красками. Холи краски, когда все кайфуют, покатались на роликах, обмазались красивыми красками. Фантастическая атмосфера. 11 июля мы всех будем очень ждать. Потом также во время этого всего у нас уже 10 июня стартует чемпионат города по футболу. Ну, там уже все команды заявлены, полный состав, уже просто чемпионат города проходит по сетке, когда они просто играют. Наверное, одно из таких мероприятий, которое я бы хотела упомянуть, оно тоже уже укомплектовано, но это молодежное мероприятие, даже не мероприятие, а такая школа лидеров с 10 по 13 июня. Мы написали проект «Руна ЕССТ Сунетекме», и нас поддержало государство. И у нас теперь пройдет лидер-школа, когда мы будем укреплять наши школьные парламенты, будем создавать городской парламент и будем разрабатывать, в каком виде это все будет теперь работать в нашем городе. Чтобы у нас есть активные школы, в которых в каждой школе есть свой активный, хороший парламент, но вместе они никак не сотрудничают, и если сотрудничают, то очень мало, поэтому очень хочется это опять вынести на какой-то уровень уже, и чтобы они усиленно работали с молодежной думой и знали, что они могут говорить, знали, что они могут и это кмет влиять на что-то, чтобы наша молодежь города знала, что их слышат, и что у них есть права, есть возможности, и они могут и должны говорить. И мы очень призываем и ждем, когда они придут, будут говорить, и мы все открыты. Так что да, но там тоже уже полностью заявки полные, так как это проект для Молодежной Думы и парламентов, то каждая школа выдвигала своих кандидатов. Ну и хотела бы уже сказать, что традиционный забег Мештемс в сентябре состоится, и 1 июля мы откроем регистрацию. Поэтому всех жителей города мы уже призываем готовиться к осени и регистрироваться.
2: Если можно, еще несколько слов про молодежный центр «Навигатор». Он летом будет работать?
3: Да, в молодежном центре «Навигатор» на данный момент молодежный центр «Навигатор» открыт для всех желающих, для молодежи с 4 до 8 вечера. Каждый день, рабочий день. Но сейчас мы вместе с Молодежной Думой и с ребятами, которые будут посещать центр, мы будем обговаривать, может, это не очень удобное время сейчас работы, и мы, может, поменяем, может, сдвинем и откроем центр, будем открывать в 3 часа дня, но закрывать на час раньше. То есть тут сейчас это открытый вопрос, он будет открыт каждый день, и точно для ребят приходите, все желающие, тем более центр новый, реновированный, в центре куплено новое дигитальное оборудование. То есть мы всех ждем, приходим, все как всегда, центр инициатив, он так и остался инициативами. Если у вас есть какие-то инициативы, мы приходим, разговариваем, обсуждаем и реализуем.
2: Это была программа «Диалог с городом». Заместитель руководителя Дома единства Сандра Ось это была в гостях, и заместитель руководителя управления образования, молодежи и спорта Даугавпилсской городской думы Валерия Ленкевич. Программу провел Сергей Каратеев. Услышимся. До свидания.
4: Всего доброго.
1: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
5: Длительная реклама.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Каролина Ефрема. Контактный номер телефона 20-367-106. Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-33-017. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли наш

0: Точное время 9 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В летний период даже самая удобная обувь неожиданно начинает натирать. И многие сталкиваются с мозолями буквально после первой долгой прогулки. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от подологов. Эксперты напоминают, что в жаркую погоду ноги отекают сильнее обычного. Из-за этого обувь начинает сидеть плотнее, а трение усиливается. Особенно часто проблемы появляются в новой обуви, в полностью плоских сандалиях, в жестких кедах и в обуви из искусственных материалов. Поэтому лучше не надевать новую обувь сразу на долгие прогулки. С собой лучше взять специальные пластыри от мозолей или использовать их заранее. Выбирать обувь с мягкой стелькой, а в жару по возможности давать ногам отдых. И еще один важный момент. Если обувь натирает постоянно, это уже вопрос не привычки, а неправильно подобранной пары. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть летние прогулки будут долгими и без лишних неудобств.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 7 июня, согласно прогнозам синоптиков, погода в Даугавпилсе будет малооблачной, а в утренние часы, вероятнее всего, будет туман. Ветер северо-восточный, скорость до 5 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 23 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушки на

0: Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
5: Daugavpils tramvajam 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu paradīzē. Dīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Проверь и удали. Клиника Балта. Современная технология лазерного удаления поможет вам быстро избавиться от родинок и других нежелательных образований на коже. Клиника Балта. Анализ всех новообразований на теле пациента. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Своевременная забота о здоровье вашей кожи. Клиника Балта. Звоните по телефону 28 77 06 60 или записывайтесь на evslabels.lv. Код лечебного учреждения 00 10 0280.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Каролина Ефрема. Контактный номер телефона 20-367-106. Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-33-017. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

101.6 FM. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Каролина Ефрема. Контактный номер телефона 20-367-106. Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-33-017. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли наш

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето, солнце, пляж. И кажется, что нет ничего приятнее, чем пройтись босиком по теплому песку. Но врачи и сами отдыхающие все чаще напоминают, что такая романтика иногда заканчивается ожогами, порезами и неприятными сюрпризами. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от медиков и опытных отдыхающих о том, почему даже летом на пляже не стоит забывать про обувь. Если очень хорошая погода совпала с вашим желанием рвануть на пляж, то не забудьте, что песок, плитка и деревянные настилы под солнцем могут нагреваться до очень высокой температуры, особенно в середине дня. Кроме того, на пляже легко наступить на острые камни, стекло, рыболовные крючки или даже тлеющий уголь после чужого пикника. Поэтому лучше брать с собой легкие шлепанцы или аквообувь, не ходить босиком возле кафе и контейнеров, а детям обязательно надевать обувь даже на песке. И еще один важный момент. Если на пляже, куда вы приехали, есть предупреждение о качестве воды, лучше не рисковать и выбрать другое место для купания. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето оставляет только хорошие следы.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 7 июня, согласно прогнозам синоптиков, погода в Даугавпилсе будет малооблачной, а в утренние часы, вероятнее всего, будет туман. Ветер северо-восточный, скорость до 5 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 23 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Kad runā par vēja parkiem, cilvēki bieži redz tikai turbīnas. Bet patiesībā tas ir arī stāsts par vietējo ieguvumu, par ceļiem, kas tiek sakārtoti, par naudu, kas nonāk pašvaldībā, par ieņēmumiem, ko saņem arī vietējie iedzīvotāji. Ja projekti tiek attīstīti atbildīgi, ieguvējs nav tikai enerģētikas tirgus, iegūst arī pats reģions. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

и кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эньчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эньчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».

0: элитного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: Mīļā, Jāņos ar top. Kvass Tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Проверь и удали. Клиника Балта. Современная технология лазерного удаления поможет вам быстро избавиться от родинок и других нежелательных образований на коже. Клиника Балта. Анализ всех новообразований на теле пациента. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Своевременная забота о здоровье вашей кожи. Клиника Балта. Звоните по телефону 28 77 06 60 или записывайтесь на evslabels.lv. Код лечебного учреждения 00 10 0280.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Точное время 13 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Летом многие бросают в машине пластиковую бутылку с водой на потом и удивляются неприятному запаху, странному вкусу воды или даже испорченной панели в автомобиле. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня именно те автомобилисты, которые уже сталкивались с такими ситуациями, дают дельные советы о том, что именно в жаркую погоду такая привычка может быть совсем не безобидной. Не секрет, что под солнцем салон автомобиля нагревается очень быстро. И если пластиковая бутылка долго лежит в жаре, особенно под прямыми лучами, пластик начинает выделять нежелательные вещества в воду. Но это, как говорится, полбеды. Вся опасность в том, что прозрачная бутылка на солнце иногда может сработать как линза. Такие случаи редки, но во избежание возгорания лучше не оставляйте воду на панели автомобиля. Храните воду в тени или в сумке, используйте многоразовые бутылки, не пейте воду, которая долго простояла в раскаленной машине, и чаще проветривайте салон перед поездкой. И еще один важный момент. Если в машине едут дети, запас воды летом должен быть обязательно. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть неприятности вас не коснутся.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

0: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу: Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
4: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ранку засвете. Мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лесу.

0: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Jāņos ar topu! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: клинике «Балта» в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника «Балта». Оборудование и технологии нового уровня. Клиника «Балта». Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не пей.

0: доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Точное время 15 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Искусственный интеллект все увереннее входит в повседневную жизнь. И если раньше казалось, что личный цифровой помощник – это что-то только для программистов, то сегодня создать собственного ИИ-ассистента может практически каждый. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по цифровым технологиям для тех, кто хочет сэкономить время и поручить часть рутинных задач искусственному интеллекту. Сегодня на популярных платформах, к примеру, таких как ChatGPT, можно создать собственного помощника буквально за несколько минут. Ассистент может помогать писать электронные письма, сокращать длинные тексты простым языком или генерировать идеи, планы и помогать с документами. Но главный секрет хорошего ИИ-помощника – это четкая инструкция. Чем понятнее вы объясняете задачу, тем полезнее будет результат. Поэтому нужно сразу указывать, что именно должен делать ассистент. Задать стиль общения, прописать структуру ответа и при необходимости уточнять инструкции. Также ассистенту можно добавить свою базу профессиональных знаний в документах. Это помогает получить более точные ответы именно под ваши задачи. Но специалисты отдельно напоминают, что не стоит загружать в публичные ИИ-сервисы личные данные, пароли, банковскую информацию или документы, которые вы не хотели бы делать доступными третьим лицам. Также не пытайтесь сделать одного универсального помощника на все случаи жизни. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите свое время, а рутину возложите на алгоритмы.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Nu, ko šogad jāņos?
2: Mīļā, jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Проверь и удали. Клиника Балта. Современная технология лазерного удаления поможет вам быстро избавиться от родинок и других нежелательных образований на коже. Клиника Балта. Анализ всех новообразований на теле пациента. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Своевременная забота о здоровье вашей кожи. Клиника Балта. Звоните по телефону 28 77 06 60 или записывайтесь на evslabels.lv. Код лечебного учреждения 00100280.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
4: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Каролина Ефрема. Контактный номер телефона 20 367 106. Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200 33 017. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27 763 802. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577. Uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577. Ienāc zemesnoma.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemeju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
0: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo mazāk esam atkarīgi no tā, kas notiek pasaulē. Tas nozīmē tikai stabilākas cenas, tas nozīmē arī stiprāku ekonomiku, vairāk darba vietu, vairāk attīstības iespēju reģionos. Atjaunojamie resursi nav tikai tehnoloģijas, tas ir mūsu pašu spēju jautājums. Jo vairāk darām paši, jo drošāki kļūstam. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Клиники Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100 0280.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam!
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10:30 и 15:30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на три поездки. Промокод «Daugavpils».
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Каролина Ефрема. Контактный номер телефона 20 367 106. Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 233 017. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27 763 802. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1 eiro un 49 centiem. Un iecienītais saldējums Tip Top uzkociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
4: Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti.
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS-15.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
7: Все лучше, чем кажется.
8: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
2: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
3: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
2: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
3: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
4: Проверь и удали. Клиника Балта. Современная технология лазерного удаления поможет вам быстро избавиться от родинок и других нежелательных образований на коже. Клиника Балта. Анализ всех новообразований на теле пациента. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Своевременная забота о здоровье вашей кожи. Клиника Балта. Звоните по телефону 28 77 06 60 или записывайтесь на evslabels.lv. Код лечебного учреждения 00100280.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

ночи только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: судьбою и светлою тоской. Она бы унесла нас на остров за кормою, отмеченный судьбою и светлой тоской, отмеченный судьбою и светлой тоской.
1: Хочу

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на три поездки. Промокод «Даугавпилс».
6: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
7: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
9: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
10: Алиса Плюс.

не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь, любовь.

все сказали вы друг другу, но уже давным-давно все сказали

тебя я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

101.6 FM. Алиса Плюс.

96.2 FM. Алиса Плюс.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

хороший день для того, чтобы вернуться к себе, а вернуться к себе одному, это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

в сердце, и мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться.

Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

сидели молча, смотрели глаза в глаза. В тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда в

0: трудно.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня?

очнулась не потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Я не вернусь.

0: радио «Алиса плюс».
1: Скоро-скоро на лугах

живи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

И раз уж решилась, давай мочи льдами. Сердце покрылось льдами. Лед уже между нами. Скоро закончатся танцы над бездной. Больше не политаю.